0: Летних романцев Арсти.
1: Я пою.
2: Олопо.
0: Антена поймает 10 хитов у Арсти.
3: Я тут, я пою.
2: Как Олопо.